98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком

Чтоб там цемра и зло не пророчили, а ничего больше не смогло человечество придумать.

0: Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи. У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный, и мы разговариваем про фильмы типа книги. На кинокипе з'явился переклад на белорусскую мову цудовного вестерна «Джанга». И в этой программе мы будем разговаривать миновито про гэты кірунак у киномастацтве вестерны.
0: День офф.
1: Вестерны – гэта жанр мастацкага кіно, літаратуры і мастацтва, які распавядае пра падзеі на дзікам захадзе ЗША ў другой палове 19-га стагоддзя. А сярод асноўных рысаў – гэта ж, канешне, час і месца. То бок другая палова 19-га стагоддзя, прэрыі, невялікія мястэчкі, пустыні паўночнай Амерыкі. А героі – гэта каўбоі, шэрыфы, бандыты, паляўнічыя за галовамі и индейцы. Фильм «Джанга» вышел у 2012 годе, и это фильм Квентина Тарантино, американского кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера. Нагадаю, самые ведомые фильмы Квентина Тарантино – это «Криминальное шитво», которое так само можно знайти в белорусскомовном перекладе, «Забить Билла», «Джеки Браун» и многие иншие. Поводле сюжета невеликое местечко на Дихим Заходе. Тут квітнее разбой и беззаконня, покуль одного дня не з'являється Джанга, оборонца слабых и прыгнеченных. И он приходит з ниоткуль, тягнучи за собой труну с секретом. Оборона прыгнеченных – праца непростая, але для Джанга нема нічого немагчимого, говорится у аннотации до стужки на кінакіпе. Дзеянні фільма починаються у 1858 годе, за 3 гады до початку грамадзянскай войны. Двое гандляроў рабами гонять на далекий поўдень рабов мужчин, набытых ими на аукционе у Техасе. Сярод рабов знаходится и Джанга, якого у покарання за утеки высекли бізуном, и якого попередний господар продал на аукционе особенно от ягоной каханой жонки. Ночью у лесі группы сустракается с доктором Кінгом Шульцем, мігрантам з Германії, і паляўнічым за галовамі, які використовує свою былую професію дантыста у якості прикриття. У фільмі ёсць усё, што характерна для фільмаў Тарантіна. Гэта діалоги, чорний

0: Марлон Бішоп, Крістоф Вальц, Кере Вашингтон і Семюел Джексон. Фільм отримав вельми шмат узнагородаў і номінацыю, тым ліку 5 номінацый на цырымоніі уручэння прэміі «Оскар». Сярод іх катэгорія «Найлепшы фільм года», а за роль доктора Кінга Шульца актёр Крістоф Вальц атрымаў прэмію «Оскар», «Золоты глобус» і «Бафта» у катэгорыі «Найлепшая мужчынская роля другога плану». Таксама за сценар Тарантіна атрымаў прэмію «Оскар», «Золоты глобус» і «Бафта» у катэгорыі «Найлепшы арыгінальны сценар».
1: День оф.
0: Джанго – это далеко не один знакомитый вестерн. Калі говорить про гэты жанр, немагчыма обмінуць спагетти вестерны. Что это такое? Про то, что у сярэдзіне 60-х годов минулого стагоддзя американский вестерн был вельми популярный, але каштаваў киностудыям не танна. Здымки потребовали великой колькасці масовки, каскадёров, костюмов и дорогих натуральных локаций. И возле итальянский режиссер Серджио Леоне показал, что вестерн можно снимать и у Европе. Так у 1964 годзе, так у 1964 годзе ён выпускае фільм «За прыгарашчу даляраў» з Клінтвам Іствудам у галоўнай ролі. Карціна атрымала вялікі поспех, а сам Іствуд атрымаў статус адной з галоўных зорак вестерна. Паводле сюжэта, ў невялікі памежны гарадок Сан-Мігель прыязджае валацуга-стрэлок, якога акурат сыграў Клінт Іствуд. На вуліцах няма ніводнага жыхара, і першым, каго ён сустракае, становіцца мертва, пасаджаны на каня, да спіны якога прышпіленая запіска «Адіос, аміга, бывай, сябра». Со слов господара салуна, стрелок доведывается, что городок стал ареной супротистояния двух банд, которые занимаются контрабандой мексиканцев Роха и американцев Бакстеров. Обедью банды ровные по силе, и ниводная из них не может взять верх над иншей.
1: День оф.
0: Это была программа «День оф». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
1: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядке.

0: паводле сваёй волі захоўваць сваю мову, сваю веру, сваю годнасць. І таму ворса для мяне гэта напамін. Напамін пра тое, што нават калі вораг здаецца мацнейшым, перамогу вызначае не толькі колькасць. Яе вызначаюць вера, воля, мужнасць і разуменне таго, за што ты стаіш. Праз 3,5 стагоддзя пасля воршы паўстаў Кастусь Каліноўскі, чалавек, імя якога вы сёння носіце. Каліноўскі змагаўся не толькі супраць чужой улады, ён змагаўся за годнасць чалавека і за права нашага народу быць самім сабой. І для мяне асабліва важна, што ў ягоных тэкстах ёсць словы пра нашу уніяцкую веру, якую беларусу адабралі сілы. Для мяне, як беларуска грэк-каталіка, гэта не проста старонка гісторыі, гэта сувязь пакаленняў. Астроўскі, Каліноўскі і сёння вы. Я не хачу ставіць паміж імі знак роўнасці. Кожны час мае свае выпрабаванні, але ёсць тое, што іх аб'ядноўвае абарона сваёй зямлі, сваёй свабоды і чалавечай годнасці. Сёння вы ваюеце ва Украіне, але я перакананы, абараняючы Украіну, вы адначасова змагаецеся за будучую вольную Беларусь. Бо вораг у нас агульны. І таму для мяне асабліва важна, што беларусы і украінцы сёння стаяць побач. Я прыехаў да вас не адзін. Так, за рулём гэтай машыны быў я адзін, але разам са мной сюды ехалі десяткі людзей. Беларусы і украінцы, якія збіралі дапамогу, ахвяравалі грошы, шукалі неабходныя рэчы, куплялі падарункі. Таму ўсё, што мы прывезлі, і гэтыя скрыні з самаколікамі, і аўтамабіль, гэта не проста рэчы, гэта словы, якія можна ўзяць у рукі і сказаць: «Мы вас памятаем, вы нам патрэбныя, мы з вамі». Ад самага пачатку вайны, ад 22 года, мы збіраем падарункі, мы збіраем сродкі, мы збіраем ўсё, што хлопцы просят нас, и привозим до 8 вересня. Бо 8 вересня – это день белорусской войсковой славы. Белорусам у эмиграции у Бельгии, Франции, Нидерландах хочется, как калиновцы ведали, что белорусы эмиграции про их не забывают. Ранее мы привозили больш товару такого несъестного. На этот раз хлопцы сказали: у нас в этом все добро, тому везите нам шоколад, везите протеиновые батончики, и было бы добро, коли бы нам бы привезли машину, на якой можно было бы ездить. Не для боевых выполнений, а хотя бы чисто для материального обеспечения наших хлопцев. Коли мы почали это слово сказали, Даша Костерович, якая ранее купляла для Каліноўцаў бус, в этот раз отклик и сказала: «Рассчитывайте, что большую частку за это ваше авто я выплачу сама. Вам только останется на разные дробизи доплатить». Она так сказала, она так зробила и набыла для Каліноўцаў Volvo 50. Вельми добрая, зручная машина, мощная, якая справилась своей задачей и привезла хлопцам больше за 500 килограмм разных смаколек. Это значит шоколада, кавы, какао. Ну, сегодня перечислюсь, бо шмат люди збирали, передавали это продуктами, что-то мы докупляли. Так само украинская громада Антверпена собрала нам сродки, передала для Каліноўцаў 2 скрыни разных смаколику бельгийских. Это значит печива, шоколада, кавы. Бо они так само ведают, что треба на фронте, и тому набывали, что они завсёды передают для своих бояров. Мы лічым, что было б добра эту инициативу, каб падтрымлівалі не только мы, бо хлопцам Каліноўцам это было вельми и вельми приемно, и они вельми были рады, и им было приемно убачить мене, бо ведаючи, что я привожу, але николи мы с ними не могли сустреться. На этот раз была такая максимость с ними поразмовлять, и они смогли, как кажуть, з вачей у вочи сказать великое дякую, сказать, что волонтерская допомога вельми и вельми потребна.
1: Змитер, откуль берется силы, импет на то, каб вось черговый раз и знову поехать ажно с Бельгии, ажно у Киев, под Киев, каб привезти допомогу нашим хлопцам?
0: Я думаю, что силы дает мне любовь до тих хлопцев, якія змагаются за нашу вольность. А любовь не мает межу. Дякуючи любові до хлопцев, я знову и знову еду, и коли треба будет, знову поеду. Але хотелось бы, как война скончилась, что мне и казали хлопцы. Они вельми чекают, коли наступит перемога.
1: Змитер, кроме того, что вот вы приехали, привезли допомогу, зрозумело, что это было у тыя

ваш город, ваш удахи строкатые, и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не обычной.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 в Польше. Война в Украине. Туск назвал страты в особовом складе оборонцев. Большинство украинцев становча ставится до белорусов, которые живут в Украине. Супрацовницу райвыканкама осудили поводле 5 экстремистских артикулов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Украина губляя каля 27 тысяч войсковцев, забитыми и поранеными у месяц. Про это премьер-министр Польши Дональд Туск поведомил Сейме со спасылкой на украинских партнеров. По словам Туска, пошним часом страты выросли за новой российской агрессии, новых техничных махчимостей, у приватности реактивных дронов. Польский премьер означает, что это рекордный показчик за всю войну. Такой тенденции зима в Украине саправды може мець катастрофічный характер, завел Туск. Минулой ночью российские оккупанты нанесли удар по логистичным хабе Сузирия Групп в Украине площадь больше 8 тысяч квадратных метров. Супрацовников никто не потерпел. У протяг темы на форуме Островских у Киеве презентовали выники нового доследования про украино-белорусские односины. Его распрацевал и провел Институт политичных доследований в политичная сфера при поддержке немецкого фонда Маршала США и Европейского Звязу. Сбор звесток в Украине отбывался в сотрудничестве с доследчей компанией Info Sapiens. Как зазначает офис Светланы Тихановской, головная выснова вельми важная. Украинцы не отаясамливают режим Лукашенко с белорусским народом. У приватности амаль 76% не лічить Лукашенко легитимным керовником Беларуси, 78% установча ставятся до белорусов, которые живут в Украине, больше за 75% лічить, что официальный Минск не мусить быть допущены до будущих мирных перемовов. Репрессию Беларуси. Супрацовницу Бешанковичского райвыканкама осудили поводле 5 экстремистских так званых артикулов. Говорка про 56-годовую Галину Устюгову, информует Витебская Весна. Имя женщины з'явилось на сайте Министерства внутренних справов у списке особов, дотычных до экстремистской деятельности. Менский городский суд признал Устюгову виноватой серед іншого у створенні экстремистского формования, у дискредитации Республики Беларуси, у закликах до санкцій. Галина Устюгова была депутаткой Бешанковицкого райсовета минулого скликания, где занималась питаниями агропромыслового комплексу экологии. У 2000-х означаливала Ульский сельсовет. Про літературу. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапілі 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі няпроста, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
3: Я просто с горечью в сердце сказал про то, что когда книга уже была готовая по сутности до сдачи у друкарню, когда уже был сделанный макет этой книги, началось вот это страшное черное жниво, якое смерть здейснила у гэтае лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные для белорусской супольности незалежной люди.
2: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў жыцця, пісьменнік называе дэпутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысэра Юрыя Хашчавацкага, пісьменніцу Светлану Курс, актора купалаўцы Івана Кушнярука, вартавога крапівінскага поля Геннадзія Шэпелева.
3: Здавалася, все ўжо, гатовый макет, ўжо вычытана все, адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Майі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры яе, я рады, што выдавец гэта зразумеў, а потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Міленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой. І ён завершае маю кнігу, цяпер ужо там паставлена кропка.
2: Другі том «Імёнаў свабоды» неўзабаве можна будзе замовіць на сайце «Камунікат-шоп» альбо набыць у кнігарнях у Беластоку, у Цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве на вуліцы Алеандров. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на верасцейшыне да плюс 24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается в узел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. И он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажуть. Але в этой истории есть еще одна грань, что, коли Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю, выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им. И Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отрывается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за примерно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. По водле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достаточно примерно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз эти гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 разов меньше. И вот эти кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал ну нашмат болей уже на той момент. Але он погодился на 120 фунтов, навод не на 160. А фактично, вядома, что докладно навод невядома, ці 100, ці 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за гэтую самую легендарную гитару у свете. И тады Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Калі ты калі-небудь захочеш вернуть себе гэтую гитару, я отдам тебе ее. И тут Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николи не попрошу, каб ты вернул мне гэтую гитару. И эта история, ну, она ну, настолько нечаканая, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, каб у гэтага узыходзяча гениального музыки Гарри Мура был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у яго у самого был. Вось гэтую гитару.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Вы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Фест.
1: При уліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
2: Хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Што далей? Вы адзначаеце вашыя народзіны, а затым да новага года што-небудзь такое?
1: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
0: Под Новый год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотычно концерта менавіта Life and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: jest.
1: Скажи мне, Кириллоско, чего на этих ивентах больше? Все-таки кахание альбо рейво?
2: Ох. Ну, это громко сказано, рейв. Мы аж в такую форму супер-рейв не входим. Это больше у нас такое моего видения, типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рейв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия. И все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знанной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: Манифест.
1: Лето завершилось, але скажи, как ты, ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было яркого?
2: Как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных два у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, трехдневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно очень хорошо было на Скворонковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только, лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей, в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: jest.
1: До сих пор інших чеснов прийняли удзел у добрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з Ковельскіх псоў. У яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі згуртаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў, ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычную першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія менавіта это скіраваны, каб дапамагчы адно аднаму.
2: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз, так, в подтримку Дениса. Возможно, еще в ружные подтримки есть ружних людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую, типа, жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Честно, господарство сегодня был гостем проекта «Манифест» на белорусском Радио Рация. Долучайтесь до концерта 3-го кастрычника у Варшаве «Love and Rave» и отрымливайте задоволение от классной, импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся простый день.
0: Музыка, як лад життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Радио Рация. Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99,2 FM.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вечерки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяры потерпелых. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлік ведзе Генштаб Украины. Між тым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правах человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказность ускладенная на представников российских войскоўцаў и службоўцаў. Еще 11% он связывая с украинским боком, у табліку с войскоўцами, пенитенциарной службой и супрацовниками службы безпеки Украины. У докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и у России. АН зафиксовала сгвалтаванне, у тым ліку групавыя, пашкоджанне палавых органаў, удары, катаванне электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай сгвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынствы АН прыпісвае расійскаму боку. У АН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. У Киеве протягивается форум Островских, обмерковываются пытания белорусско-украинского супрацовництва, подтримка белорусских студентов, развитие культурницких инициатив, информационное супрацовництво и супрацовдение русскому миру. Головный дарацца Светлана Тихановская, Франак Вячорка, расповел про перамовы с представниками украинской улады.
3: Сегодня отбывались размовы с представниками украинской улады, и мы надеемся, что уже в ближайший тыдень мы сможем знайсти некую дорожную карту, некие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблем білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленського. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам, як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть вернутися додому.
2: У форуме Островских берут удел представники Верховной Рады, Министерства замежных справ Украины, белорусские доброхотники, ветераны, активисты, журналисты, эксперты и культурницкие деячи. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации. Это маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это сведчить проведено выданием позерк, анализ даденных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых в сравнении с аналогичным периодом минулого года. Загинули 382 человеки, травмовано 500, снизилась колькость загинулых детей с 4 до 3. С жыцця дыяспоры. Некалькі разоў на тыдзень, пераважна па панядзелках, беларуская дыяспора збіраецца разам у Кракаве, каб адраджаць фальклор. Пры гэтым да сустрэчу ахвотна далучаюцца як палякі, так і прадстаўнікі іншых супольнасцяў. Пра тое, як працуюць гэтыя вечарыны, кажа адзін з галоўных арганізатараў Сяржук Тупальскі.
4: Насамрэч, мы с пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што ў летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ўжо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларускія танцы ў Кракаве – гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21, вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: и щоденной Божьей опеки досылают дети, внуки и правнуки.
1: Для Михала Скрипковского с Гайнуки наилепшее пожелание доброго здоровья и богатства на многие годы передают дядька Генек и Гося с Мохнатого.
0: Еще пожелание для Раисы Данилюк. Дорогая матуля, с нагоды твоих именинов передаем тебе пожелание мощного здоровья, щоденной радости и каб каждый день приносил выключно приемные сюрпризы. Хай счастье и спокой будут завсёды с тобой побач. Хай исполняются усе нават самые прихованные мары. Это я пожелание от дочки Ивоны с Jednoczko z siemioj, a syna Adama Daniluka z siemioj.
1: Najserdeczniejsze pożadanie drogoj mamie i babuli Nadziei Kokiec z Bielska Podlaska, a syną Piotra i Mirka, naczki Ireny i unoczki Julii. My ciepier daleko od ciebie, ale sercem zausiady pobacz. Żywi nam na radościu szczęści mnohie lety. My obowiązkowo do ciebie wierniem się. О, песня Ивана Комаренко «Мне мама тихо говорила».
0: «Мне мама тихо говорила». Будем шукать, не ведаю, чи знойдем тяпер. Але у нас тяпер зелья чароўная. Там над реченькой песню, якую просил спадар Виталий, с топорков, на жаль, сувязь разлучилася. Так что чекаем телефону от Виктора.
1: Господара Виталиса.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: компанию Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.